0: hovoríte vie.
1: Rádio K2.
0: Интервюта, коментари,
1: анализи,
0: прогнози.
1: Казве.

0: знаю славу, правила. Как хочу знать эти, вы говорите? Как вы говорите? Знаете ли, это один язык. Слово.
1: Слово.
0: Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово. Слово.